0: Awaken the Code 1 attack page at Treasure of the Dark, 1300.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 Hey, human ecstasy 14-5.
1: This is Foxfire ecstasy 1919. Good morning, Cruiser. And we're checking out 518. We'll be right here today.
0: 2016, Nick. I'll be checking out the 518. Thanks for the word. Good morning. Need you for one last call. You're my closest. By far for a code 1 pediatric issue at 790-8 Highway 99.